вспышкой, дал нам отдай, кому я держай. Я не вижу знакча, да ты не карт, дал послабче, гей, дышу, дышка, да ты